0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

окне время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: Город Дубна – единственный населенный пункт Московской области, расположенный на берегу реки Волги.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Городных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: В городе Пятигорске функционирует 23 минеральных источника.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ярославле были выпущены первые в России дизельный двигатель, троллейбус и грузовик.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: пятью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Сегодня ночью Рязань атаковали беспилотники. Повреждения получили несколько коммерческих предприятий. На месте происшествия работают экстренные службы. Какие именно предприятия были атакованы, власти города и региона не уточнили. При этом они сообщили, что в Рязанской области после атаки ВСУ были госпитализированы 6 человек. А в Таганроге при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина. Еще один человек пострадал. Жителей дома эвакуировали, на месте развернули пункт временного размещения. Это самое популярное. Популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. На Камчатке 2 поселка накрыло пеплом из-за выбросов на вулкане Шевелочь. Об этом сообщили в краевом МЧС. По данным вулканологов, утром в среду на самом северном действующем вулкане Камчатки произошли выбросы пепла на высоту 9 и 7 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф дошел до близлежащих поселков Усть-Камчатского округа, Ключи и Козыревск. Там фиксируется выпадение незначительного количества вулканического пепла. Утверждается, что жизнедеятельность населения не нарушена. Пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко на встрече с участниками топливного рынка. По его словам, поставщики высказывают осторожный оптимизм о ситуации с бензином в регионе. По его информации, «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл» поэтапно убирают лимиты на покупку топлива на СЗС. По мнению главы Ленобласти, пик топливного кризиса в регионе миновал. Он отметил, что из 360 заправок в области работу приостановили 65 станций. А самая сложная обстановка пока сохраняется в двух районах. Иран призвал Украину возместить убытки после атаки на суда в Каспии. Глава МИДа страны Аббас Аракчи, комментируя ситуацию, сообщил, что Иран не стремится к эскалации конфликта с Украиной, но и не приемлет нападения на своих граждан. По его словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверял его в том, что нападение на иранские суда было непреднамеренным, а Киев не хочет конфликтовать с Тегераном. Того ли украинские войска нанесли удар по двум торговым судам Ирана в минувшую субботу. Один моряк погиб, еще один пострадал. Президент страны Владимир Зеленский утверждал, что они перевозили военные грузы для России. Тегеран отвергает эти утверждения. Музыканты России и Украины могут поучаствовать в серии совместных концертов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии США по изящным искусствам Родни Кука. По его словам, его структура пытается собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке. Предполагается, что до этого исполнители встретятся в Баварии. Кук считает, что проект может не ограничиться одним выступлением. Глава комиссии полагает, что возобновление совместных культурных событий может поспособствовать диалогу и прекращению конфликта. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Рок, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. С конвейера в Тольятти сошла первая модернизированная Lada Niva Legend. Внедорожник получил 350 новых деталей. Двигатель объемом 1,8 литра выдает 90 лошадиных сил. А еще впервые на классической Ниве применены элементы кузова из двухсторонней оцинкованной стали. А купить новинку можно будет уже в августе. Даниил Медведев ворвался в топ-7 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов. Лидером остается итальянец Яник Синер. Помимо Медведева в первую сотню вошли еще три россиянина. Андрей Рублев на 14 месте, Карен Хачанов 26-й, а Роман Сафиулин 92-й. Среди российских теннисисток лучший результат у Миры Андреевой. Она на 5-м месте. Памятник легенде советского кино Василию Шукшину открыли у кинотеатра «Ленком» в Вологде. Связь актера с Вологодской областью была и личной, и творческой. Он являлся другом писателя Василия Белова, неоднократно бывал в его родной деревне. А еще на Вологодской земле снималась легендарная лента «Калина Красная». Какие сериалы были популярны в России в первом полугодии? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Кингисепп успел побыть частью четырех государств.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Необходимости в проведении новой мобилизации нет, а потребности вооруженных сил в России полностью удовлетворены, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Слухи о проведении новой мобилизации осенью он назвал лживой провокацией. По его мнению, это не более чем часть пропаганды в преддверии выборов. Как заявил Медведев, за первые 6 месяцев этого года контракт с Минобороны заключили около 200 тысяч человек. Еще 16 тысяч отправились на СВО добровольцами. Кроме того, около 40 тысяч граждан поступили на службу в войска беспилотных систем. Жертвами землетрясения в Японии стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, есть пострадавшие, нанесен масштабный ущерб, в том числе в виде обрушения зданий, пожаров, повреждения домов. Землетрясение магнитудой 7,1 на юго-западе Японии произошло накануне днем по местному времени. В некоторых районах префектуры Кумамото, где 10 лет назад произошли схожие по силе подземные толчки, был зафиксирован максимальный 7-й уровень по японской шкале сейсмической интенсивности. При таком уровне люди не могут стоять на ногах или перемещаться ползком, и буквально подбрасывает в воздух. Сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может вызвать новый всплеск эпидемии в мире. Об этом сообщается в новом докладе ООН. Международное финансирование борьбы с ВИЧ со стороны многих стран сократилось с 9 миллиардов долларов в 2024 году до 7 миллиардов в 2025. Это стало самым низким уровнем почти за 2 десятилетия. В прошлом году количество новых случаев заражения ВИЧ превысило 1 миллион, а заболевания, связанные со СПИДом, унесли жизни почти 600 тысяч человек. Без активных мер к 2030 к этому году вирусу могут заразиться еще более 3 миллионов человек, говорится в докладе. Больше половины россиян покупают одежду на вторичном рынке. Об этом заявили аналитики Авито. Согласно исследованию, каждый второй опрошенный начинает поиск нужного товара на ресейл-платформах. Более 77% граждан хотя бы раз продавали личные вещи, а почти половина после первой сделки продолжает делать это регулярно. Аналитики утверждают, что интерес к ресейлу также связан с культурными и поведенческими трендами. В России растет вовлеченность в концепцию осознанного потребления, интерес к локальной эстетике и азиатской культуре. Россиянам рассказали, где можно встретить клеща-гиганта. Клещ гиалома отличается от обычных для России видов крупным размером и способностью быстро бегать. Он распространился в Южном и Северокавказском федеральных округах, сообщает РИА Новости. Это насекомое считается одним из самых крупных и агрессивных видов. Он активно охотится на жертву и может преследовать ее со скоростью до 2 метра в минуту. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

часов в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Доброе утро.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заявило, что регион стал лидером в России по экспорту пива. За прошлый год подмосковные предприятия поставили за рубеж 69 тонн продукции. На международном уровне Россия тоже показала достойные результаты. По итогам 25-го наша страна занимает 5-е место по производству пива в мире. Фильм о создании мюзикла «Вальс Бастон» представлен в программе неигрового кино фестиваля «Окно в Европу». Мероприятие пройдет в Выборге в начале августа. Впервые зрители увидят, как рождался один из самых ярких отечественных мюзиклов последних лет. Кудрук театра эстрады Геннадий Казанов заявил, что появление мюзикла по песням Розенбаума – это, по его мнению, второе рождение музыканта. Компания «Мезиология» представила рейтинг сериалов за первое полугодие 2026-го. Лидером стал сериал «Очень странные дела». В топ-5 вошли «Магическая битва», «Ландыши», «Пацаны» и «Первый отдел». Аналитики выделили и ключевые тенденции рынка. Так отмечен устойчивый интерес к долгосрочным франшизам и детективам. Они составляют примерно треть рейтинга. Россиянка победила в престижном конкурсе красоты. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. До двух возросло число пострадавших в Таганроге из-за воздушной атаки. Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали на жилой многоквартирный дом. Погибла женщина. Жителей дома эвакуировали. На месте развернули пункт временного размещения. Обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и порта в Таганроге. Там пострадавших нет, возгорания не произошло. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А в Рязанской области открыли горячую линию после атаки БПЛА. В результате падения обломков есть возгорание на промышленных территориях. Госпитализированы 6 человек. Других подробностей местные власти не привели. В Тверской области загорелись декорации для киносъемок. Огонь охватил 30 строений на площади 2000 квадратных метров, сообщило региональное управление МЧС. Никто не пострадал. Огнеборцы отстояли 10 строений, открытое горение ликвидировано. По данным МЧС, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемок. По данным телеграм-канала ШОТ, сгорели дотла декорации к фильму «Молодинская битва». Также на этом месте проходили съемки фильма «Злой город» и сериала «Князь Андрей». Лагерь в Новосибирской области закрыл смену из-за массового отравления детей. Речь идет о лагере Чкаловец в Искитимском районе. Роспотребнадзор проведет на территории учреждения профилактические мероприятия. По информации телеграм-канала ШОТ, 6 детей пожаловались на высокую температуру, боль в горле и сыпь. 5 из них госпитализировали. Минтранспорт работает над повышением доступности поездок в такси семей с детьми. Как сообщает РИА Новости, уже разработаны соответствующие изменения в законодательство. Минтранс напомнил, что с 1 июня в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. Он реализуется совместно с Яндекс.Такси. По результатам эксперимента инициативу могут расширить и на другие регионы. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макричан в беседе с НСН опроверг информацию, что у россиян падает интерес к Турции.
3: Раньше Турция теряла примерно 1 000 000 россиян в год, но в этом году от силы 300 тысяч не поехало в Турцию, а выбрали Египет или Арабские Эмираты. Это единственные две страны, которые дают цены ниже, чем Турция. Все остальные страны, там Таиланд, Вьетнам, Китай, дают намного дороже, в основном за перелета. Небольшой прирост в этом году по Турции будет, примерно там, я думаю, 4-5%. Цены действительно в Турции высокие, но Турция берет другим, конечно, сервисом и климатом. 7 миллионов россиян приезжает в Турцию, только, например, 3 миллиона в Египет.
2: Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что российские туристы начали массово отказываться от традиционного отдыха в Турцию в пользу освоения альтернативных зарубежных направлений. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-22», 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили в России 2 миллиарда рублей. Музыкальная лента занимает уже 4-е место в списке самых кассовых фильмов этого года. Она вполне может опередить картины «Простоквашино» и «Буратино». А вот «До Чебурашки 2» точно не дотянется. Сборы «Ушастого», напомню, составили 6 миллиардов рублей. Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий женился на своей возлюбленной Валерии. На свадьбе собрались только самые близкие люди. Первый танец в статусе супругов пара исполнила под композицию Элвиса Пресли. Ну а чуть позже Виктор Рыбин спел для собравшихся свои популярные песни. Радио «Родных Дорог» поздравляет влюбленных и кричит им «Горько». Многодетная россиянка победила в конкурсе «Миссис Земля-2026». Людмила Секрий обошла 40 участниц международного конкурса красоты в Малайзии. Победительница живет в подмосковном Видном, занимается бизнесом в сфере строительства и воспитывает аж 4 детей. По словам Людмилы, именно поддержка близких помогла ей уверенно пройти все этапы конкурса. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В старой крепости в городе Приозерск до сих пор проводят рыцарские турниры.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Создателю телеграмма Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Он объявляется в международный розыск, сообщили в ФСБ России. При этом накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает взаимодействовать с телеграммом по вопросу восстановления доступа к платформе. Глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал НСН, что мнения относительно мессенджера у Пескова и силовиков, судя по всему, не совпадают.
3: Вчерашнее заявление пресс-секретаря Владимира Владимировича было как мнение одной из сторон. Песков высказал свою точку зрения, и она у него достаточно старая, она к телеграмму всегда относилась с уважением. Ну, значит, вот ФСБ ответила, что, смотрите, конечно, вы можете думать все, что хотите, но вести переговоры с экстремистом, находящимся в международном розыске, согласитесь, никто не может. Я уверен, что до конца СВО никаких обратных ходов не будет. Да, в силу там тысячи причин, политических, идеологических, каких-то еще. Я думаю, он, может быть, что-то скажет в своем стиле о свободе и демократия, но ничего сделать даже и не сможет.
2: В ФСБ заявили, что администрация телеграмма не удаляет каналы и боты, используемые для терактов, диверсий, массовых убийств, а также осуществления кибермошеннической деятельности. Тегеран готов продолжать воевать ради контроля над Ормузским проливом. Возвращение этого морского коридора к довоенному статусу невозможно, заявил замглавы МИДа Ирана Казем Гарибабади в эфире иранского государственного телевидения. По его словам, если Тегеран потеряет контроль над проливом, иранский успех в войне не будет полным. Исламская республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось, добавил он. Представитель МИДа подчеркнул, что сейчас Иран ведет переговоры по статусу пролива с Оманом, но диалог между странами к результатам пока не привел. Российский рынок производства сыров достиг насыщения. Доля 20 крупнейших производителей составляет уже 80%, а главной проблемой стал избыток предложения. В России производится на 9% больше сыра, чем потребляется. Как пишет газета «Коммерсант», это, в свою очередь, приводит к снижению цен и отрицательной рентабельности такого бизнеса. Эксперты рынка говорят, что последние 5 лет потребление сыров в России ежегодно росло и только в прошлом году превысило 10 килограммов в год на душу населения. Но показатель все еще сильно отстает от уровня большинства Запада. Стран. Кристофер Нолан впервые снял полнометражный фильм на 70-миллиметровые IMAX-камеры, превратив «Одиссею» в зрелище эпического размаха. При этом он признался телеведущему Джимми Фэллону, что в одном жанре никогда не рискнет себя попробовать. Режиссер назвал невероятно сложным испытанием романтическую комедию. По словам Нолана, заставлять людей смеяться – одна из труднейших режиссерских задач. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Группа «Восток». До встречи!

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора 3.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Постой, не спеши. И не провожай так рано.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Певица Света, словно птица Феникс, исчезла из российского шоу-бизнеса на долгие годы, а потом также внезапно вернулась. Песня «Ты не мой» выходит в 2003 году. В то время Света уже известная и раскрученная исполнительница. Чуть ранее артистка решает покорять Москву и приезжает сюда из родного Ростова-на-Дону. Тут певица знакомится с музыкантом Александром Поляковым. Он в то время входит в группу ППК. Результатом их сотрудничества становится дебютный альбом певицы под названием «Любовь». Его продажи превосходят все ожидания. Удивительно, но популярность довольно быстро сходит на нет. В начале нулевых на отечественной эстраде появляется множество ярких звезд. И многие из них вскоре гаснут, а имена артистов быстро стираются из памяти. Подобная участь постигает и Свету.
1: Ты не обещай, что завтра вернешься снова.
2: Да-да, на смену артистки пришли новые звезды, они благополучно забыли. Но в 2025-м Света, как и многие другие артисты из 90-х и нулевых, переживает новую молодость. Зумеры стали активно слушать старые песни, и репертуар Светы пришелся им по вкусу. Певица оперативно порадовала новых поклонников, да и старых тоже, и перезаписала свой трек в коллаборации с проектом «Тестостерон». Давайте послушаем.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: честь города Кольчугино назван сплав «Кольчуг-алюминий», из которого был изготовлен первый отечественный металлический самолет «Ант-2».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Виагра». «Я не вернусь».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Портит ли зрение чтение при плохом освещении? Выключи фонарик под одеялом, а то испортишь зрение. Я думаю, ни одного меня так ругали в детстве. Приходилось откладывать книгу и лишь утром узнавать, что Шерлок Холмс не погиб в том водопаде. Но вернусь к нашей теме. Современные офтальмологические исследования изучили влияние темноты на глазное яблоко и пришли к крайне неожиданным выводом. Чтение в полумраке вызывает дискомфорт, но утверждение о том, что привычка читать при тусклом свете разрушает зрительный аппарат и приводит к близорукости, оказались заблуждением. Эксперты отмечают, физиологический механизм чтения в темноте устроен иначе, и реально органической угрозы для здоровья глаз он в себе не несет. Темнота, помимо дискомфорта, приводит к зрительной усталости. Последнее проявляется в виде ощущения сухости, жжения, временной нечеткости картинки и даже головной боли. Но все эти неприятные симптомы полностью проходят после нескольких часов полноценного отдыха и сна и не оставляют никаких структурных повреждений сетчатки.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Гороховые каши из печи – вкусная визитная карточка города Гороховца.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова, императрица.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: тобой посмотри.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Чай вдвоем». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Scrie Holding.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганроге эвакуируют людей вблизи авиазавода имени Бериева. Мероприятие проводится, чтобы обеспечить условия для работы саперов, сообщили в городские власти. Водителей и пешеходов, которые находятся в этом районе, попросили соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Ранее сегодня сообщалось, что в городе при ночной атаке были повреждены несколько частных домов и коммерческих предприятий. Также обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом. Там погибла женщина, пострадали два человека. При ночной атаке ВСУ на Крым погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он заверил, что власти окажут помощь пострадавшим. Другие подробности не приводятся. Минобороны России сообщило, что ночью над Крымом сбили БПЛА, но их число не уточнялось. В общей сложности силы ПВО за ночь уничтожили около 300 беспилотников над 12 российскими регионами. В свою очередь, пермский губернатор Дмитрий Махонин сообщил об атаке дронов на промышленный объект. Пострадавших нет, других подробностей не приводится. Бургерный набор в России подорожал в 3,5 раза с 2010 года. За 17 лет ингредиенты стали дороже на 250%, подсчитала РБК на основе данных Росстата. Речь о самодельных бургерах. В них входит булочка, котлеты из говядины, помидоры, огурцы, листья салата, лук, кетчуп и майонез. По определению, рассчитанный показатель отражает только изменение потребительских цен на составляющие бургерного набора, но ничего не говорит об изменении цены бургера как коммерческого продукта. Цель – понять, как изменились цены на некоторые продукты из классической продуктовой корзины россиян. России не грозит эпидемия ВИЧ. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, предположение о возможном новом всплеске эпидемии в мире небезосновательно, передают РИА Новости. Как отметил Онищенко, в связи с ухудшением ситуации с лекарствами, заболеваемость на планете может вырасти. Однако он утверждает, что в России ситуация другая. Страна приобретает лекарства для ВИЧ-инфицированных пациентов и предоставляет их бесплатно. И это дало очень хороший результат. Добавлю, в новом докладе ООН говорит, что сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может вызвать новый всплеск эпидемии в мире. Каждый 10-й курьер-партнер Купера совмещает подработку с учебой. При этом каждый 5-й из них учится на специальности, связанной с информационными технологиями. Интерес студентов подработки курьером растет, особенно в Иркутской и Калининградской областях, а также в Удмуртии. По данным опроса Авито подработки, среди молодежи 18-24 лет каждый 3-й воспринимает подработку как старт карьеры. Аналитики говорят, что соискателей привлекает гибкий график, возможность работать в своем районе, а также легкий вход в профессию. Ну а популярный канал радио .nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В России довольно популярны заокеанские драники. Об истории хашбраунов расскажу прямо сейчас. Картофельные хашбрауны стали популярны в США в самом конце 19 века. С появлением большого количества эмигрантов из Европы. Слово «хаш» пришло в английский из французского и означает «рубить», а «браун» по-английски, как вы знаете, коричневый или поджаренный. У драников с хашбраунами основной ингредиент – натертый картофель. И способ приготовления одинаков – обжаривание на сковороде. На этом, в принципе, сходства и заканчиваются. В состав базового хашбрауна входит только картофель, жир и соль. А в драниках, как вы знаете, может быть множество добавок. Драники также могут быть основным блюдом. А вот хашбраун всегда составляющая часть. Чаще всего завтрака. Например, с яйцами, сосисками или беконом. Но бывает и ланч с хашбрауном. Тогда его подают вместе с овощным салатом или рыбой. Форма у хашбраунов может быть самой разной. Но чаще все же встречаются небольшие аккуратные оладушки.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: При строительстве ГЭС в городе Новочебоксарск нашли бивни мамонта.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Слово «воздухан» уверенно победило в рейтинге самых популярных мемов весны-лета этого года. Что же оно означает и при чем тут вентилятор? Воздухан – сленговое неодобрительное прозвище человека, который много говорит, строит планы и дает обещания, но не выполняет сказанного. Выражение «гонять воздух» или «сотрясать воздух» точно вам знакомы. Вот и слово «воздухан», по мнению специалистов, появилось именно благодаря им. Неологизм стал распространяться вместе с короткими видео в интернете. Зумеры быстро подхватили термин и стали использовать его как универсальное обозначение ненадежного человека. Близкие по значению слова – пустослов, болтун, хвостун. Постепенно слово вышло за пределы локального сленга и стало частью общероссийского интернет-языка. Кстати, особую популярность оно получило и в контексте отношений мужчин и женщин. Воздухан – типаж парня, который готов пообещать девушке золотые горы только ради, поняли чего. В интернете сегодня огромное количество мемов на эту тему, и в них обычно лицо человека заменяют на изображение вентилятора. Мол, он умеет только лишь гонять воздух.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа», «Туман».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Удмуртию возглавила Ольга Абрамова. Указом президента ее назначили в рею главы республики. В 2024 году она стала советником главы Минсельхоза, а до этого занимала пост ИО председателя правительства Удмуртии. Глава Удмуртии Александр Боричалов покидает свой пост. Сегодня президент принял его отставку по собственному желанию. Телеграм могут признать террористической организацией, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он рекомендовал не совершать транзакции в мессенджере до официального разъяснения Роскомнадзора и ФСБ. При этом пользователи могут купить премиум-подписку или звезды в качестве подарка. По мнению депутата, такие транзакции пока не будут считать финансированием экстремизма. Сегодня ФСБ сообщила о намерении объявить основателя Телеграма Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в избиении двух ученых Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра. Один из них, директор центра, впоследствии скончался, сообщает Следственный комитет. Инцидент произошел 13 июля. 38-летний обвиняемый в ходе конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего Александра Шанина и 67-летнего Никиты Зезина. Перед этим ученые пресекли совершаемые несовершеннолетними правонарушения. СМИ сообщали, что обвиняемый – отец одного из подростков. В дальнейшем ученый Зезин был госпитализирован, в больнице он скончался. Российские учителя положительно восприняли президентский указ о придании им особого статуса и дополнительных мерах поддержки. Об этом рассказала председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова по итогам встречи с педагогами Кемеровской области. Она отметила, что в Кузбассе решение главы государства было усилено инициативой об учреждении звания заслуженного учителя региона. Оно будет присваиваться тем, кто непрерывно проработал в системе образования не менее 15 лет. Отечественные арбузы еще не попали в магазины, поэтому цены снизятся только в августе, рассказала НСН руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
3: Про рост цен говорить пока рано. Сезон российских арбузов, он вот только-только начинается. Более того, в этом году он начинается чуть-чуть позже, и, соответственно, наверное, немножко позднее будут корректироваться цены. Позже сезон начинается из-за того, что в этом году холодная весна, влажная в южных регионах, но при этом не было каких-то заморозков. Скорее всего, урожай кажется достаточно хорошим.
2: Средняя цена арбуза сейчас составляет 66 рублей за килограмм. Умер автор трека «Night Cool» из фильма «Драйв», французский диджей Кавинский. Он скончался в Париже, ему было 50 лет. Основной причиной смерти считается инсульт. Кавинский – один из самых ярких представителей французской электронной сцены. Он стал известным во всем мире благодаря треку «Night Cool», выбранному саундтреком для фильма «Драйв». Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВКонтакте и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

0: я.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Постой, не спеши. И не провожай так рано.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Певица Света, словно птица Феникс, исчезла из российского шоу-бизнеса на долгие годы, а потом также внезапно вернулась. Песня «Ты не мой» выходит в 2003 году. В то время Света уже известная и раскрученная исполнительница. Чуть ранее артистка решает покорять Москву и приезжает сюда из родного Ростова-на-Дону. Тут певица знакомится с музыкантом Александром Поляковым. Он в то время входит в группу ППК. Результатом их сотрудничества становится дебютный альбом певицы под названием «Любовь». Его продажи превосходят все ожидания. Удивительно, но популярность довольно быстро сходит на нет. В начале нулевых на отечественной эстраде появляется множество ярких звезд, и многие из них вскоре гаснут, а имена артистов быстро стираются из памяти. Подобная участь постигает и Свету.
1: Ты не обещай, что завтра вернешься снова.
2: Да-да, на смену артистки пришли новые звезды, они благополучно забыли. Но в 2025-м Света, как и многие другие артисты из 90-х и нулевых, переживает новую молодость. Зумеры стали активно слушать старые песни, и репертуар Светы пришелся им по вкусу. Певица оперативно порадовала новых поклонников, да и старых тоже, и перезаписала свой трек в коллаборации с проектом «Тестостерон». Давайте послушаем.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Нижний Новгород – русский Голливуд. Здесь были сняты более 150 известных картин.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы Секрет. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ситуация со снабжением топливом предприятия агропромышленного комплекса постепенно стабилизируется. Уборочные работы продолжаются во всех регионах. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Представители регионов на совещании доложили о мерах для обеспечения доступности топлива. Отдельное внимание уделено поставкам в рамках Северного завоза. Федеральная антимонопольная служба подтвердила динамику к снижению цен на топливо на независимых автозаправочных станциях.
3: Пожар в логистическом комплексе «Wildberries» после утренних атак ВСУ в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, сообщила компания. Губернатор Павел Малков ранее проинформировал о госпитализации 6 человек после отражения атаки дронов в Рязанской области. Есть возгорание на промышленных территориях. «Wildberries», в свою очередь, сообщал об эвакуации своего местного логистического комплекса в соответствии с требованиями безопасности. Склад временно не принимает поставки, а товары, которые хранятся там, пока сняты с продажи.
4: Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы. Такое разъяснение дала пресс-служба главы республики. О какой конкретно должности идет речь, не уточняется. Владимир Путин сегодня принял отставку Бричалова и назначил временно исполняющей обязанности главы республики Ольгу Абрамову. До этого она занимала пост советника министра сельского хозяйства. Абрамова будет руководить регионом до вступления в должность избранного губернатора. Бричалов возглавил Удмуртию 8 сентября 2017 года после победы на выборах. В сентябре 22-го он был переизбран на второй пятилетний срок.
5: Российские учителя положительно восприняли президентский указ о придании им особого статуса и дополнительных мерах поддержки. Об этом рассказала председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова по итогам встречи с педагогами Кемеровской области. Она отметила, что в Кузбассе решение главы государства было усилено инициативой об учреждении звания заслуженного учителя региона. Оно будет присваиваться тем, кто непрерывно проработал в системе образования не менее 15 лет.
6: Иск на 150 миллионов долларов по обвинению в мошенничестве подали к владельцам телевизионной и кинопремии «Золотой глобус» члены Голливудской ассоциации иностранной прессы. Они также добиваются аннулирования соглашения о распуске ассоциации. Согласно материалам иска, корпорация Penske Media и ее владелец Джей Penske действовали в сговоре с холдингом Eldridge Industries и его гендиректором Тоддом Бойли, чтобы спровоцировать бойкот церемонии, снизить ее стоимость и добиться продажи на выгодных условиях. Представитель нынешних владельцев «Золотого глобуса» назвал иск абсурдным. Премия переживает затяжной кризис после расследования 2021 года о составе Голливудской ассоциации иностранной прессы. Оно вызвало общественный резонанс и бойкот.
7: Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. И с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: нас такая.
1: Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог. День.

0: Полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Портит ли зрение чтение при плохом освещении? Выключи фонарик под одеялом, а то испортишь зрение. Я думаю, ни одного меня так ругали в детстве. Приходилось откладывать книгу и лишь утром узнавать, что Шерлок Холмс не погиб в том водопаде. Но вернусь к нашей теме. Современные офтальмологические исследования изучили влияние темноты на глазное яблоко и пришли к крайне неожиданным выводам. Чтение в полумраке вызывает дискомфорт, но утверждение о том, что привычка читать при тусклом свете разрушает зрительный аппарат и приводит к близорукости, оказались заблуждением. Эксперты отмечают, физиологический механизм чтения в темноте устроен иначе, и реально органической угрозы для здоровья глаз он в себе не несет. Темнота, помимо дискомфорта, приводит к зрительной усталости. Последнее проявляется в виде ощущения сухости, жжения, временной нечеткости картинки и даже головной боли. Но все эти неприятные симптомы полностью проходят после нескольких часов полноценного отдыха и сна и не оставляют никаких структурных повреждений сетчатки.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: вместе с «Радио родных дорог». История еды.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В России довольно популярны заокеанские драники. Об истории хашбраунов расскажу прямо сейчас. Картофельные хашбрауны стали популярны в США в самом конце 19 века. С появлением большого количества эмигрантов из Европы. Слово «хаш» пришло в английский из французского и означает «рубить», а «браун» по-английски, как вы знаете, коричневый или поджаренный. У драников с хашбраунами основной ингредиент – натертый картофель. И способ приготовления одинаков – обжаривание на сковороде. На этом, в принципе, сходства и заканчиваются. В состав базового хашбрауна входит только картофель, жир и соль. А в драниках, как вы знаете, может быть множество добавок. Драники также могут быть основным блюдом, а вот хашбраун всегда составляющая часть. Чаще всего завтрака, например, с яйцами, сосисками или беконом. Но бывает и ланч с хашбрауном. Тогда его подают вместе с овощным салатом или рыбой. Форма у хашбраунов может быть самой разной, но чаще все же встречаются небольшие аккуратные оладушки.
0: Гастрономические путешествия каждый день на «Радио родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Ставрополь является одним из самых крупных городов на Северном Кавказе.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Ирины Аллегровой и Любови Успенской. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам, властям регионов и компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, контролю за ценами на топливо. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. По данным новостного агрегатора «Свидва», это главная новость часа. В ходе совещания Минэнерго представила доклад о текущем балансе спроса и предложения на рынке топлива. Минсельхоз заявил о стабилизации снабжения предприятий агропромышленного комплекса. Федеральная антимонопольная служба при этом заявила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. Второй Западный окружной военный суд смягчил приговор в отношении 69-летнего Павла Попова, бывшего заместителя главы Минобороны, который был ранее осужден на 19 лет колонии за преступление коррупционной направленности, связанное с парком «Патриот». Апелляция снизила срок до 10 лет, сообщил его адвокат. Первая инстанция также оштрафовала Попова на 85 миллионов рублей и конфисковала у него более 45 миллионов. Кроме того, суд взыскал с него, а также соучастников Владимира Шестерова, Вячеслава Ахмедова, более 18 миллионов рублей в пользу Минобороны. Кроме того, Попова взыскала недвижимость на 10 миллионов, денежные средства в размере свыше 33 миллионов, а также элитные часы общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сегодня удачным свой первый после выборов телефонный разговор с Владимиром Путиным, который состоялся в понедельник. По словам Пашиняна, по ряду вопросов удалось прийти к взаимопониманию. Он отметил, что Армения имеет легитимное право формулировать для себя альтернативы, однако референдум по выбору между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом возможен только после официальной подачи заявки на вступление в ЕС. По словам Пашиняна, ситуация с ограничениями на экспорт продукции из Армении представляет проблему для всего ЕАЭС. Если вопрос не будет быстро решен, это станет началом конца Союза. Дональд Трамп в эмоциональных выражениях анонсировал удары по Ирану в ответ на ночную атаку на американскую базу в Иордании. По словам журналиста Fox News Трея Ингста, в разговоре с ним Трамп пообещал выбить всю дурь из Ирана и отметелить его. Иран минувшей ночью выпустил ракеты по американской базе в Иордании. Как сообщило Центральное командование США, все они были перехвачены. Футбольная ассоциация Англии заявила, что глубоко обеспокоена отсутствием деталей о планах Международной федерации футбола по продаже долей на коммерческие права чемпионата мира. ФИФА уже пояснили, что речь идет о возможном создании дочерней компании с оборотом в 20 миллиардов долларов, которая будет заниматься коммерческой деятельностью и организацией мероприятий. При этом внешние инвесторы смогут приобрести до 20% акций этой компании. План резко осудил Союз европейских футбольных ассоциаций. При этом президент ФИФА Джанни Инфантино сегодня направил главам национальных федераций письма с призывом поддержать проект в обмен на субсидии в размере 35 миллионов евро каждый. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. А Radio.NSN.
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Садиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Слово «воздухан» уверенно победило в рейтинге самых популярных мемов весны-лета этого года. Что же оно означает и при чем тут вентилятор? «Воздухан» — сленговое неодобрительное прозвище человека, который много говорит, строит планы и дает обещания, но не выполняет сказанного. Выражение «гонять воздух» или «сотрясать воздух» точно вам знакомы. Вот и слово «воздухан», по мнению специалистов, появилось именно благодаря им. Неологизм стал распространяться вместе с короткими видео в интернете. Зумеры быстро подхватили термин и стали использовать его как универсальное обозначение ненадежного человека. Близкие по значению слова пустослов, болтун, хвостун. Постепенно слово вышло за пределы локального сленга и стало частью общероссийского интернет-языка. Кстати, особую популярность оно получило и в контексте отношений мужчин и женщин. Воздухан – типаж парня, который готов пообещать девушке золотые горы только ради, поняли чего. В интернете сегодня огромное количество мемов на эту тему, и в них обычно лицо человека заменяют на изображение вентилятора. Мол, он умеет только лишь гонять воздух.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: Ульяновск расположен на Приволжской возвышенности и виден издалека, о чем в 1898 году среди бурлаков была распространена поговорка: «Симбирск видим, да 7 дней до него идем».
0: Знаем, потому что здесь вещаем.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Саперы завершили работу в Таганроге Ростовской области на месте чрезвычайной ситуации после воздушной атаки. Жильцам, которые были эвакуированы, разрешили вернуться в дома, сообщила глава города Светлана Камбулова. Как информировал ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь, минувшей ночью при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, двое мужчин пострадали. Также обломки были обнаружены на территории производственных организаций морского порта. Территория на месте ЧС была оцеплена, движение транспорта изменено. Сейчас специалисты комиссии по оценке ущерба проводят обход домов. Поступило 17 обращений от собственников частного жилья. Российские учителя положительно восприняли президентский указ о придании им особого статуса и дополнительных мер поддержки. Об этом рассказала председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова по итогам встречи с педагогами Кемеровской области. Она отметила, что в Кузбассе решение главы государства было усилено инициативой об учреждении звания заслуженного учителя региона. Оно будет присваиваться тем, кто непрерывно проработал в системе образования не менее 15 лет. Мессенджер, Телеграм и другие цифровые площадки смогут работать в России, если будут соблюдать законодательство, не нарушая информационных прав граждан, заявил РИА Новости член Совета по правам человека, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. Ранее ФСБ сообщило, что основатель Телеграм Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется международный розыск. Как заявила НСН, глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, до конца спецоперации никаких обратных ходов с давлением на Телеграм не будет. А Дуров вряд ли способен что-то изменить. Своим шагом ФСБ констатировал, что вести переговоры с экстремистом никто не согласится, заключил собеседник НСН. Курс доллара к рублю обновил максимумы почти за 4 месяца. На международном валютном рынке Форекс он превысил отметку 80 рублей впервые с 3 апреля. Как отмечает Рейтер, ослабление российской валюты связано со снижением предложения экспортной выручки после проведения накануне единого налогового платежа. Также усилились опасения по поводу возможного введения Вашингтоном новых антироссийских санкций после голосования в Конгрессе США по этому вопросу. Командир экипажа Международной космической станции Петр Дубров поздравил жителей Земли с Международным днем тигра. Тигры – одни из самых ярких представителей животного мира планеты. Несмотря на то, что из космоса их самих не видно, космонавты не могут не замечать, как порой сокращается их среда обитания, отметил Дубров. По его словам, для кого-то «Зеленое море тайги» с песней «Красивые слова», а для него – настоящая жизнь, поскольку космонавт родился и вырос в одном из тигриных регионов России – Хабаровском крае. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Петрозаводске летом можно увидеть настоящие белые ночи, а зимой – северное сияние.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Недельный рост цен в России почти остановился. Росстат сообщил, что с 21 по 27 июля инфляция составила 0,4%. Неделю ранее показатель составлял 0,17%. Замедление инфляции произошло в том числе в связи с небольшим снижением цен на плодово-овощную продукцию. В частности, помидоры подешевели на 3,5%. Также дешевели на неделе яйца, сыры, колбасы, вареное, сливочное масло. При этом выросли цены на сахар и мясо кур плюс 2%. Также немного подорожали гречка, свинина, сосиски, мороженое, рыба. Рост цен на бензин замедлился после подорожания на 1,7% недели ранее. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1%. В ФКО провергли слухи о задержаниях и обысках у топ-менеджеров группы компаний. Сведений о задержаниях нет, компания продолжает работать в штатном режиме, заявила пресс-служба ФКО. Ранее некоторые сетевые СМИ сообщили о якобы задержании председателя совета директоров группы ФКО Валерия Кустова в Белой Веже Белгородской области, а также гендиректора компании Евгения Лишенко в Воронеже. По тем же данным, в ключевых офисах компании Воронеже, Москве, Тамане, Белгороде и Тольятти прошли оперативные мероприятия. ФКО – крупный масложировой холдинг. Он входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса. В частности, компании принадлежат марке «Слобода» и «Альтера». Ситуация с выдачей шенгенских виз в Грецию российским туристам ухудшилась. Выросли сроки рассмотрения и число отказов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом большинство туркомпаний пока не фиксируют массовых отказов. В АТОР также уточнили, что доля отказов по заявлениям туристов летом выросла примерно с 0,1-0,4% в прошлом году до 2-2,5% в нынешнем. По данным отдельных крупных игроков на греческом направлении, на пике сезона процент отказов достигал 50%, а среди самостоятельных туристов по разным оценкам показатель может доходить до 70%. Актер Вячеслав Воскресенский, известный по советскому фильму «Сказки» и «Финист», «Ясный сокол», подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС семьи артиста. Там рассказали, что 77-летний Воскресенский приехал в Екатеринбург к своему другу, где у него заболел живот. В итоге оказалось, что у него обострение аппендицита, перитонит. Фильм «Финист, ясный сокол» был снят в 1975 году режиссером Геннадием Васильевым и посвящен памяти режиссера-сказочника Александра Роу. Пятая ракетка России Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. Во втором круге 27-летняя россиянка обыграла китаянку Ван Синьюй. Самсонова сейчас занимает 70-е место в мировом рейтинге. Призовой фонд турнира в Вашингтоне превышает 1 600 000 долларов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Игорь Корнелюк, город которого нет.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны за день уничтожили 150 украинских беспилотников над российскими регионами. Как сообщило Министерство обороны, дроны сбиты над 10 субъектами Крымом и Черным морем. Рано утром атаке подвергся, в частности, Таганрог, как сообщил ростовский губернатор Юрий Слусарь. При падении обломков ракеты на жилой дом погибла женщина, двое мужчин пострадали. В Рязани при атаке дронов загорелся логистический комплекс «Вайлдберрис». Пожар локализован, большую часть товаров удалось сохранить, сообщила компания. Популярный маркетплейс «Магнит Маркет» 6 сентября приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении. Продавцам предстоит вывести товары со складов площадки, а партнерские пункты выдачи заказов начнут закрываться уже в августе. Компания объяснила это трансформацией сервиса, его объединением с e-commerce направлением торговой сети «Магнит». Как пояснили РБК, в компании сервис не закрывается и не прекращает работу с продавцами. «Магнит Маркет» будет развиваться как расширенная полка, которая будет дополнять ассортимент сети товарами бытовой химии, косметикой и товарами для дома. Бывший глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи воспользовался пятой поправкой Конституции и отказался отвечать на вопросы Комитета Сената о происхождении коронавируса. До этого сенатор-республиканец Рэнд Пол обнародовал личные дневники чиновника, которые противоречат заявлениям врача о естественной природе вируса. Бывший директор национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом с поста 19 июня заявила, что опубликовала документы о финансировании исследований в лаборатории в китайском Ухане на деньги из бюджета США с разрешения Фаучи. По ее словам, он взаимодействовал с политизированными элементами внутри разведывательного сообщества для сокрытия информации о возможной утечке коронавируса из лаборатории. Легковой автомобиль в Москве съехал по лестнице подземного перехода у станции метро Домодедовска. Как сообщил столичный департамент транспорта, пассажиры не пострадали. Сама станция работает штатно. Временно ограничен выход номер 4. Обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники ГАИ. Пассажиры могут воспользоваться другими выходами, уточнили в Дептрансе. Американский актер и певец Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии в отношении 10 женщин. Они обвинили его в домогательствах и преступлениях сексуального характера в новом документальном проекте BBC. Эпизоды, по словам заявительниц, происходили в период с 2002 по 2016 год. Причем 4 женщины утверждают, что на тот момент они были несовершеннолетними. Как заявил 54-летний артист, он никогда в своей жизни никого не подвергал сексуальному насилию и назвал ложью эти обвинения. Джаред Лето – лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Он также известен как вокалист альтернативной рок-группы 30 Seconds to Mars. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Кайметов. Position number 2.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топал Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5

0: Этих дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Алсу и группы «Отпетые мошенники». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство экономического развития сообщило о резком ускорении роста волового внутреннего продукта в июне. Показатель составил 1,1% в годовом выражении, по сравнению с майскими 0,3%. Однако отчасти это объясняется распределением количества рабочих дней. По итогам первого полугодия экономика России выросла на те же 0,3%. Результат сокращения в первом квартале на 0,2% и прироста на 0,9% во втором, уточнило ведомство. В июне объем строительных работ показал рост впервые с декабря 2025 года. Строительство увеличилось на 3,5% в годовом выражении, после снижения почти на 4,5% в мае, сообщил Росстат. Первые выплаты получили более 300 жителей Пермского края, которые пострадали от дождевого паводка. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин по итогам встречи с жителями Октябрьского округа. Он уточнил, что будут также подготовлены компенсации за утраченный урожай. Главной задачей остается восстановление жилья. Сейчас специалисты оценивают повреждения. Тем гражданам, чьи дома восстановить невозможно, власти предоставят выплаты или обеспечат строительство нового жилья. Кроме того, достигнуты договоренности о благотворительных поставках жителям холодильников и плит взамен утерянных. Администрация Белого дома опубликовала данные, которые подтверждают лабораторное происхождение китайского вируса COVID-19. Согласно расследованию, возбудитель обладает биологической особенностью, которая не встречается у естественных штаммов в дикой природе. Кроме того, все зафиксированные случаи заболевания восходят к единственному внедрению вируса в человеческую популяцию, что не бывало при предыдущих пандемиях. Авторы доклада указывают, что ведущая китайская лаборатория в Ухане проводила опыты по улучшению функций организмов при недостаточном уровне биобезопасности. При этом у сотрудников местного института вируса симптомы болезни проявились еще осенью 2019 года, за несколько месяцев до официального обнаружения вируса на продовольственном рынке. Информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности, сообщили в ГАИ. Там напомнили, что бумажные бланки европротокола не входят в перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки в соответствии с одним из пунктов правил дорожного движения. Никаких изменений в действующее законодательство в этой области с августа не предусмотрено, подчеркнули в ГАИ. Режиссер Александр Сокуров приступил к съемкам нового фильма в соавторстве с дирижером Теодором Корензисом, сообщает Forbes. Проект представляет собой фантазию на тему Пятой симфонии Петра Чайковского. Специально для этой работы дирижер подготовил новую версию музыкального произведения. Как сообщает NSN, Сокуров признался, что никогда ранее не слышал такого исполнения и не подозревал о столь мощной энергетике внутри музыки Чайковского. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Муром снимались сцены из фильма «Человек с бульвара Капуцинов».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Серебро». Перепутала.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Недельный рост цен в России почти остановился. Росстат сообщил, что с 21 по 27 июля инфляция составила 0,4%. Неделю ранее показатель составлял 0,17%. Замедление инфляции произошло в том числе в связи с небольшим снижением цен на плодово-овощную продукцию. В частности, помидоры подешевели на 3,5%. Также дешевели на неделе яйца, сыры, колбасы, вареное и сливочное масло. При этом выросли цены на сахар и мясо кур плюс 2%. Также немного подорожали гречка, свинина, сосиски, мороженое, рыба. Рост цен на бензин замедлился после подорожания на 1,7% недели ранее. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1%. В ФКО опровергли слухи о задержаниях и обысках у топ-менеджеров группы компаний. Сведений о задержаниях нет, компания продолжает работать в штатном режиме, заявила пресс-служба ФКО. Ранее некоторые сетевые СМИ сообщили о якобы задержании председателя совета директоров группы ФКО Валерия Кустова в Белой Веже Белгородской области, а также гендиректора компании Евгения Лишенко в Воронеже. По тем же данным, в ключевых офисах компании Воронеже в Москве, Тамане, Белгороде и Тольятти прошли оперативные мероприятия. ФКО – крупный масложировой холдинг. Он входит в тройку крупнейших компании российского агропромышленного комплекса. В частности, компании принадлежат марке «Слобода» и «Альтера». Ситуация с выдачей шенгенских виз в Грецию российским туристам ухудшилась. Выросли сроки рассмотрения и число отказов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом большинство туркомпаний пока не фиксируют массовых отказов. В АТОР также уточнили, что доля отказов по заявлениям туристов летом выросла примерно с 0,1-0,4% в прошлом году до 2-2,5% в нынешнем. По данным отдельных крупных игроков на греческом направлении, на пике сезона процент отказов достигал 50%, а среди самостоятельных туристов по разным оценкам показатель может доходить до 70%. Актер Вячеслав Воскресенский, известный по советскому фильму «Сказки» и «Финист», «Ясный сокол», подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС семьи артиста. Там рассказали, что 77-летний Воскресенский приехал в Екатеринбург к своему другу, где у него заболел живот. В итоге оказалось, что у него обострение аппендицита, перитонит. Фильм «Финист, ясный сокол» был снят в 1975 году режиссером Геннадием Васильевым и посвящен памяти режиссера-сказочника Александра Роу. Пятая ракетка России Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. Во втором круге 27-летняя россиянка обыграла китаянку Ван Синьюй. Самсонова сейчас занимает 70-е место в мировом рейтинге. Призовой фонд турнира в Вашингтоне превышает 1 600 000 долларов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-11». 1994 год.
1: Игорь Саруханов. «Желаю тебе».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Юлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

0: Ватных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство экономического развития сообщило о резком ускорении роста валового внутреннего продукта в июне. Показатель составил 1,1% в годовом выражении, по сравнению с майскими 0,3%. Однако отчасти это объясняется распределением количества рабочих дней. По итогам первого полугодия экономика России выросла на те же 0,3%. Результат сокращения в первом квартале на 0,2% и прироста на 0,9% во втором, уточнило ведомство. В июне объем строительных работ показал рост впервые с декабря 2025 года. Строительство увеличилось на 3,5% в годовом выражении, после снижения почти на 4,5% в мае, сообщил Росстат. Первые выплаты получили более 300 жителей Пермского края, которые пострадали от дождевого паводка. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин по итогам встречи с жителями Октябрьского округа. Он уточнил, что будут также подготовлены компенсации за утраченный урожай. Главной задачей остается восстановление жилья. Сейчас специалисты оценивают повреждения. Тем гражданам, чьи дома восстановить невозможно, власти предоставят выплаты или обеспечат строительство нового жилья. Кроме того, достигнуты договоренности о благотворительных поставках жителям холодильников и плит взамен утерянных. Администрация Белого дома опубликовала данные, которые подтверждают лабораторное происхождение китайского вируса COVID-19. Согласно расследованию, возбудитель обладает биологической особенностью, которая не встречается у естественных штаммов в дикой природе. Кроме того, все зафиксированные случаи заболевания восходят к единственному внедрению вируса в человеческую популяцию, что не бывало при предыдущих пандемиях. Авторы доклада указывают, что ведущая китайская лаборатория в Ухане проводила опыты по улучшению функций организмов при недостаточном уровне биобезопасности. При этом у сотрудников местного института вируса симптомы болезни проявились еще осенью 2019 года, за несколько месяцев до официального обнаружения вируса на продовольственном рынке. Информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности, сообщили в ГАИ. Там напомнили, что бумажные бланки европротокола не входят в перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки в соответствии с одним из пунктов правил дорожного движения. Никаких изменений в действующее законодательство в этой области с августа не предусмотрено, подчеркнули в ГАИ. Режиссер Александр Сокуров приступил к съемкам нового фильма в соавторстве с дирижером Теодором Корензисом, сообщает Forbes. Проект представляет собой фантазию на тему Пятой симфонии Петра Чайковского. Специально для этой работы дирижер подготовил новую версию музыкального произведения. Как сообщает NSN, Сокуров признался, что никогда ранее не слышал такого исполнения и не подозревал о столь мощной энергетике внутри музыки Чайковского. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушка

0: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорная башня украшены хохломской росписью.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки».

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
3: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.